0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Russian.
2: Пришло время заполнить анкету переписи населения. Во вторник, 11 августа 2026 года, будет произведена перепись всех жителей Австралии, включая граждан, постоянных жителей, иностранных студентов, обладателей временных виз и гостей страны. Вы можете принять участие онлайн, заполнив бумажную анкету или обратившись за помощью, если она вам потребуется. Поддержка доступна на разных языках и предоставляется онлайн и по телефону. Помните, перепись следует включить всех, кто будет находиться в вашем доме в ночь переписи, включая детей, младенцев и гостей. Перепись помогает составить полную картину жизни Австралии. Эти данные служат основой для планирования в таких сферах, как школьное образование, социальные услуги, здравоохранение и транспорт. Ваше участие гарантирует, что ваш язык, культура и сообщество будут представлены в этой картине. Перепись 2026. Важен каждый ответ. Подробнее на сайте www.census.abs.gov.au/russian. Утверждено Австралийским бюро статистики Канберра.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.

0: Независимая русская программа на волне 92,3 МГц FM – это общественная радиовещательная программа, выходящая в прямой эфир два раза в неделю. Для этого нам нужна поддержка наших радиослушателей. Вступайте в члены радиогруппы, поддержите русскую программу. Звоните по телефону 94 15 19 23 или на сотовый мобильный телефон 0419 533 142. 0419 533 142.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами в студии Ольга Вагнер. Вашему вниманию новости, статьи, объявления. И, как всегда, будет звучать русская музыка, русские песни. Оставайтесь с нами.

0: Вашему вниманию, уважаемые радиослушатели, новости.
1: Зеленский в Вашингтоне для переговоров с Трампом и совместных похорон Грэма внесен в России в список экстремистов и террористов. Перед вылетом дал интервью ультраправой блогерши-трампистке Лумер, ранее критиковавшей его. «Лумер, меня обманула российская пропаганда, а Трампу пора ехать в Киев». Сам Зеленский: «Впереди тяжелейшая зима, готовим дроны с дальностью 10 тысяч. Россия в октябре мобилизует 300-500 тысяч, присоединятся 30 тысяч из КНДР». Картополов: «Это полет фантазии». Wall Street Journal: «Трамп полон оптимизма в отношении перспектив урегулирования». Песков: «Наблюдаем дуализм американской позиции». Захарова: «Готова обсуждать новые идеи в рамках урегулирования». Такаев заявил Путину, что уважает украинский народ, не понимает причин происходящего и просит заморозить по-стамбульски. Путин: «С позиции Киева это невозможно, победа неизбежна». В ответ на просьбы депутатов, цитата: «Быть посмелее», цитата: «Еще смелее, будем действовать аккуратно». Володин на финальном пленарном заседании Думы: «Партий много, Родина одна, затем пять раз Россия, Путин победа». Получил награду за доблестный труд. Снова Песков: «Мы в идеальном кризисе, он наполнил нашу жизнь единством и консолидацией». Бёрнам принял Зеленского на борту авианосца «Королева Елизавета». Заверил в, цитата, «непоколебимой поддержке» и передал новые комплексы радиоэлектронной борьбы «Стальной плащ». Между тем, в Британию прибыли турецкие летчики для обучения на истребителях «Еврофайтер», а первая турецкая эскадрилья приступила к патрулированию Балтики. Путин: «Калининград защитим любыми способами». Между тем, НАТО отрабатывает переброску танков из Германии через Польшу в Литву. В Польшу же прибыли минные заградители для минирования границы с Калининградской областью. В Каунасе появится совместный литовско-немецкий завод по производству и ремонту леопардов. Латвия выкупает у фермеров земли на границе с Белоруссией для обустройства заградительных полос. Румыния вызвала российского посла из-за залетевших на территорию дронов. Медведев в Телеграме: «Нужно делать жизнь Мелкобритании невыносимой всеми способами. Лучше всего с помощью Посейдона. Европа – жесточайший враг навсегда». Конец цитаты. Евросоюз снял санкции с российского соболиного меха. США с января нарастили закупку российских удобрений, в том числе аммиачные, калийные селитры, до рекордного миллиарда долларов. Главный поставщик – предприятие олигарха Мельниченко. Украинские беспилотники впервые поразили иранское судно, впервые на Каспии. Тегеран вызвал посла и обещает ракетный ответ. Евросоюз разрешил себе продавать нефть, изъятую из теневых танкеров. Путин: «Это пиратство, с которым надо бороться аккуратно, но решительно». В выходные снова атакованы объекты Wildberries. Утверждается, что впервые применена голландская крылатая ракета «Рута-Блок-1». Озон почти в 3,5 раза повысил тарифы на страхование от беспилотных атак. Депутат Милонов: «Ким должна создать отряды ястребы Wildberries и уничтожить половину Киева». Конец цитаты. Под Киевом накрыт частный полигон. После перелетов приостановил работу Тюменский НПЗ. Антимонопольная служба возбудила дела против заправок в нескольких областях и выявила картель в Новосибирской. Новак: «Разрешение выпускать бензин Евро-3 временное. В нормальной ситуации производим только Евро-5. Чистая прибыль Татнефти с января выросла почти в 2,5 раза. Губернатор Омской области Хаценко просит Путина и Газпром обеспечить сибирские регионы газом. Пока же «Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по силе Сибири. «Русал» олигарха Дерипаски закрыл последний кремниевый завод. Помимо производства алюминия, кремний нужен в микроэлектронной промышленности. Между тем, импорт электроники в стране вырос на четверть. Больше всего заказывают из США. Доля Китая, наоборот, снизилась. Компания Microsoft сделает невозможной активацию пиратских версий Windows. РСПП. Половина компаний не нашли замены иностранным станкам и оборудованию. Автозавод СПБ ушел в летний корпоративный отпуск. АвтоВАЗ впервые выпустил Ниву с одной подушкой безопасности. Банк ВТБ официально опроверг слухи о дефиците ликвидности и необходимости в экстренной поддержке со стороны Центробанка. В то же время чистая прибыль ВТБ за полгода снизилась на 20%. В целом за год банки сократили выплаты кэшбэка на 10%. За полгода закрылось в 3 раза больше компаний, чем открылось. Опрос «Контур Эльба». Половина малого бизнеса держится на минимальной выручке. Финансовой подушки нет у 2/3 граждан. За год спрос на услуги стоматологов упал на треть. Путин передал МВД полномочия Минтруда по утверждению разрешенных профессий для иностранцев и обязал мигрантов содержать свои семьи на уровне не ниже МРОТ. За полгода выдворено уже 44 тысячи иностранцев, плюс 65%. Пентагон опять приостановил удары по Ирану. СМИ. Военные скрывают статистику по потерям и истощению боеприпасов. Трамп отрицает, оружие больше, чем нужно. Скоро мы получим с Ирана миллиарды, так же, как с Венесуэлы. Иран отклонил, цитата, чрезмерные требования и пригрозил расширением конфликта. Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон. США требуют нашего отступления в Газе, Сирии и Ливане. Я скажу им нет. Трамп. Если бы не США, Израиль не уцелел бы. Протурецкие власти Сирии заявляют, что судьба российских военных баз все еще обсуждается. ЮНЕСКО. Под угрозой уничтожения на Ближнем Востоке 6 исторических объектов. На британском авиасалоне Фарнборо показаны новинки беспилотной отрасли. BAE Systems выкатила беспилотник Hawk, работающий в паре с истребителем Typhoon. Американская Lockheed Martin привезла микроволновой перехватчик Morpheus X-Rotor и новый Patriot PAC-3 Ace. Он в два раза дешевле предшественника. Израиль продемонстрировал лазерный комплекс «Стальной луч» и контрбеспилотник «Самурай». Глава Минпромторга Алиханов: у нас есть уже целая линейка лазерных комплексов. Они борются с беспилотниками. На одном из объектов за месяц сбиты почти 60 штук. Там затраты только на электроэнергию. Конец цитаты. Китайская нейросеть с открытым кодом Kimi K3 рушит мировые биржи. Инвесторы боятся, что лопнет весь пузырь искусственного интеллекта. Акции Samsung подешевели на 15%. Общекорейский индекс Коспи на 11%. Параллельно стремительно растут котировки китайского производителя чипов CXMT в 6 раз после первого размещения на шанхайской бирже. Акции голландской ASML, производящей машины для выпуска полупроводников, напротив, дешевеют на 8% из-за слухов об освоении Китаем секретной ультрафиолетовой литографии. Китай завершил строительство крупнейшего в мире термоядерного магнита и приблизился к созданию термоядерного реактора. Филиппины и Китай опять столкнулись в Южно-Китайском море. Филиппинские моряки пугали китайских голым задом. Пекин и Москва обсуждают постоянный безвиз. Сестра Ким Чен Ына обещает обновление ядерного арсенала, цитата, «без малейшей остановки». Маск: через 10 лет деньги будут не нужны. Роботы и искусственный интеллект произведут больше, чем человек будет способен потреблять. Венесуэла и Чад вышли из Международного уголовного суда. Госдеп благодарит их за партнерство в ликвидации коррумпированного органа. Трамп повелел установить возле Национального исторического музея с экспозициями о работорговле и угнетении индейцев таблички о неточной информации за продвижение радикальной левой идеологии и, цитата, «не вдохновляющую интерпретацию прошлого». Газета «Гардиан». Британские журналисты все чаще прибегают к самоцензуре при освещении протестов правых и политики Трампа. Во Франции и Испании рекордные по масштабам лесные пожары. Выгорело 100 тысяч гектаров, эвакуированы 250 000 человек. Готовится полная эвакуация 250-тысячной столицы виноделия Бордо. Власти: стихия может бушевать до ноября. Европейские СМИ: кризис вызван оптимизацией мониторинга и пожарных служб. Глава Федерации немецкой промышленности Геннер: экономика Германии деградирует, промсектор каждый месяц теряет 15 тысяч рабочих мест. Porsche в течение 10 лет сократит каждое пятое рабочее место. Volkswagen готовит к продаже свою гигафабрику по выпуску аккумуляторов китайской компании Gotion. Трамп выступил перед рабочими General Motors в Мичигане и пообещал пойти сразу на четвертый срок. Из толпы его опять обозвали защитником педофилов. В ответ это кричал коммунист. Пашинян позвонил Путину, пожаловался на ограничение поставок в Россию и допустил проведение референдума по присоединению к Евросоюзу. Между тем, Россельхознадзор запретил еще и ввоз армянского молока. А Путин созвонился с Алиевым и подтвердил, цитата, «настрой на расширение сотрудничества». Азербайджанский олигарх Агаларов подал иск к Ингосстраху на 1 700 000 000 по возмещению убытков от пожара. Из толпы его опять обозвали защитником педофилов. В ответ это кричал коммунист. Пашинян позвонил Путину, пожаловался на ограничение поставок в Россию и допустил проведение референдума по присоединению к Евросоюзу. Между тем, Россельхознадзор запретил еще и ввоз армянского молока. А Путин созвонился с Алиевым и подтвердил, цитата, «настрой на расширение сотрудничества». Азербайджанский олигарх Агаларов подал иск к Ингосстраху.

0: Подписан закон об упрощенном снятии с госохраны объектов культурного наследия. Вышедшую из-за этого на пикет новосибирскую градозащитницу задержали и доставили в психбольницу. Пресса утверждает, ранее задержанного блогера «Ремесло» направили на обследование в мединститут Сербского. В питерских торговых центрах на август-сентябрь запланированы рейды по поиску радикальной молодежи. Причина – резкий рост преступности в этой возрастной категории. Росстандарт утвердил ГОСТ на детские пистолеты и мечи. Отечественные фильмы заработали в международном прокате рекордно низкие за последние 6 лет – 248 миллионов рублей. В Сабфеде опровергают, цитата, «страшилки» о возвращении железного занавеса и выездных виз. Чубайс обжаловал взыскание с него 5,5 миллиардов по убыткам Роснана. Бастрыкин предложил считать использование VPN и искусственного интеллекта отягчающими обстоятельствами при совершении.
1: Вашему вниманию давние события. На японский город Хиросима сброшена атомная бомба. 6 августа 1945 года, 79 лет назад, Соединенные Штаты Америки провели атомную бомбардировку японского города Хиросима. За час до бомбардировки в намеченные районы впереди взлетевшего самолета-носителя Б-29 «Энола Гей» вышли три разведчика погоды. На удалении 6-7 километров от самолета-носителя следовал самолет с аппаратурой, регистрирующий параметры ядерного взрыва. В 70 километрах шел бомбардировщик, который фотографировал результаты взрыва. Система ПВО Японии обнаружила бомбардировщиков, но из-за их малочисленности воздушная тревога, объявленная в Хиросиме, вскоре была отменена. Не оказали противодействия воздушному противнику также японские истребители и зенитная артиллерия. 8 часов 15 минут с высоты 10 тысяч метров на Хиросиму была сброшена атомная бомба «Малыш», взорвавшаяся на высоте 600 метров. В результате были убиты и пропали без вести около 100 тысяч человек. Ранены и подверглись радиоактивному облучению около 160 тысяч человек. Подавляющее большинство погибших были мирными гражданами. Пожары продолжались в течение многих часов в радиусе 4 километров от эпицентра взрыва. Из 90 тысяч домов 62 тысячи были полностью разрушены. В 11.02 по японскому времени 9 августа подвергся удару второй японский город Нагасаки. Через 10 лет после трагедии 6 августа 1955 года в Хиросиме состоялась первая международная конференция за запрещение атомного и водородного оружия. В 1985 году южная часть Тихого океана была объявлена безъядерной зоной. Сегодня в день бомбардировки Хиросимы вся мировая общественность чтит память всех погибших и пострадавших в результате тех бомбардировок, отмечая 6 августа как День Хиросимы, Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Следующее событие приятное. Русский первопечатник Иван Федоров приступил к изданию «Часовника». 7 августа 1565 года первопечатник Иван Федоров и его помощник Петр Мстиславец приступили к изданию в Москве «Часовника». Следующие книги после их легендарного апостола, вышедшего годом ранее, и второй из датированных русских печатных книг. Работу завершили в конце сентября. «Часовник» — сборник повседневных молитв, использовавшийся также при обучении грамоте, разошелся быстро, после чего последовали повторные издания. Всего сохранились 6 часовников, а от первого издания остался один экземпляр, который хранился.

хранится в Брюсселе. Единственным экземпляром второго издания располагает Российская национальная библиотека в Петербурге. Все издания Федорова являются ценными памятниками русской культуры, замечательными образцами печатного искусства XVI века. Книги отличаются четким красивым шрифтом, искусно гравированными украшениями, заставками, концовками, фигурными заглавными буквами. В большинстве случаев издания Федорова содержат предисловие и послесловия, которые написаны от имени печатников. В них Федоров сообщил сведения по истории книгопечатания, рассказал о себе. Помимо книгопечатания, Иван Федоров занимался и другими ремеслами, был разносторонним мастером. Он отливал пушки и даже изобрел многоствольную мортиру. И последнее. 7 августа 1525 года, 499 лет назад, в недавно основанный Новодевичий монастырь торжественно перенесен образ Богоматери Одигитрии Смоленской. Строительство Новодевичьего монастыря началось по указу великого князя Московского Василия III Ивановича в честь взятия в войне с литовцами Смоленска, и первоначально он назывался Богородицы Смоленский. Монастырь представлял собой крепость, обнесенную мощной крепостной стеной с 12 башнями. Год спустя, 7 августа 1525 года, сюда из Благовещенского собора Московского Кремля был торжественно перенесен чудотворный образ Богоматери Одигитрии Смоленской. В честь этого события ежегодно на протяжении 400 лет совершался крестный ход из Кремля в Новодевичий монастырь, который до Петра I возглавляли цари, а потом до 1917 года московские патриархи. Сам же дом Пречистой Богородицы, великая обитель Пречистой Богородицы Одигитрии, новый девичий монастырь, как он именовался в царских и патриарших грамотах и летописях XVI и XVII веков, сразу получил высокий статус царского богомолья, соответствующие льготы, богатые денежные вклады, обширные земельные вотчины и приписных крестьян.

7 августа отмечается очень странный праздник, и это Международный день холостяка. День холостяка – неформальный праздник, посвященный неженатым мужчинам и незамужним женщинам, и всем, кто не состоит в серьезных отношениях. Есть у него и второе название – День одиночек или День одиноких сердец. Считается, что День холостяка ведет свою историю из Китая, страны, которая является лидером по перенаселению и вынуждена решать проблемы демократического характера. Но там он отмечается и имеет свои традиции. А поскольку не только в Китае люди хотят или могут иметь семью, и одиноких людей много в разных странах. Поэтому неудивительно, что желающих отметить День холостяка по всему миру предостаточно, хотя в большинстве своем общество негативно воспринимает холостяцкую жизнь. Но реалии жизни показывают, что современные мужчины и даже женщины, в отличие от своих предков, не спешат связать себя узами брака. Они предпочитают семье карьеру, учебу, свободу. Поэтому цель праздника – показать, что быть холостяком не обязательно плохо или одиноко. Ведь этот период может быть поводом для личностного роста, саморазвития, веселого времяпрепровождения и создания новых знакомств. Не секрет, что среди успешных и состоявшихся в своей сфере людей немало свободных и неженатых холостяков. Такую ситуацию объясняют по-разному. Во-первых, в обществе уже не такую большую роль играет институт брака. А во-вторых, многие считают семью преградой для успешной бизнес-карьеры, особенно женщины. Обустроить быт и организовать порядок в доме мужчине помогают современные гаджеты и технические приспособления. Женщины также не всегда мечтают о замужестве, и статус матери-одиночки не пугает представительниц прекрасного пола. Кто-то ценит свободу и независимость, кто-то ждет принца, ищет единственную и неповторимую, кто-то находится в поиске, кому-то пока некогда. Однако психологи предупреждают о том, что убежденных холостяков много, что у убежденных холостяков все-таки много скелетов в шкафу, определяющих их отношение к противоположному полу. Поэтому сегодняшняя дата не просто праздник или огорчение в честь своего одиночества. Это повод осмыслить собственные достижения, построить планы на будущее, пользуясь свободой выбора. Это своеобразная возможность отметить свою независимость и индивидуальность, а как вариантов масса. Можно провести время с близкими друзьями или в хорошей компании на природе, сходить в кафе или ресторан, посетить выставки или кинотеатр, поиграть в игры или заняться любимым делом. Если вы холосты, отметьте этот праздник в удовольствие, ведь, возможно, в следующем году он уже не будет иметь к вам никакого отношения.

0: Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча.
1: Вашему вниманию сегодня ценности как фундамент нашей жизни. Поговорим о самом главном в жизни каждого человека, об его ценностях. Очень важно научиться определять свои ценности. Ну а ценность — это сложное и многогранное понятие, которое не объяснить в двух словах. Считается, что ценность — это то, что наиболее близко человеку и отзывается в самых сокровенных глубинах его души. Это убеждения, которые формируют характер. Что же важно знать о формировании и изменении ценностей, чтобы найти среди них те самые истинные? Вот несколько принципов. Ценности формируются в детстве, в первую очередь под влиянием семьи. Если в семье честность ставят во главу угла, то ребенок, скорее всего, вырастет порядочным человеком. Останется он таким или нет, зависит от того, как сложится его дальнейшая жизнь. Возможно, он еще не раз пересмотрит свои убеждения. А ценности постоянно меняются. Этот процесс происходит всю жизнь. Вот причины, которые заставляют нас менять наши же собственные убеждения. Трагические события. Когда с нами происходит что-то плохое, это выбивает нас из привычной колеи и заставляет по-другому взглянуть на жизнь и то, что мы делаем и делали. Например, смерть родного человека, серьезная болезнь или травма часто в корне меняют человека. Поначалу такие события приносят много боли, со временем они помогают стать счастливее. У людей появляется шанс избавиться от всего напускного и разглядеть то, что им действительно важно, свои истинные ценности. Это подтверждают многие истории. Например, молодая красивая девушка после серьезной аварии попала в инвалидное кресло. Казалось бы, что здесь хорошего? Однако, как признается она сама, этот случай помог ей посмотреть на свою жизнь под другим углом, стать сильнее, счастливее и найти дело, которым ей нравится заниматься. Зная я, что со мной произойдет, совсем по-другому устроила бы свою жизнь, вышла бы замуж, родила детей. Жаль, что в то время я жила тусовками, развлечениями и карьерой. Сейчас я понимаю, насколько искаженной была картина моего мира, а тогда это казалось нормой. Конечно же, круг общения. Человек — существо социальное. Окружающие люди, особенно самые близкие, изо дня в день воздействуют на нашу систему ценностей и в итоге могут ее изменить. Не зря народная мудрость гласит: «С кем поведешься, от того и наберешься». Если вас окружают люди, которые сосредоточены на материальном благополучии, вы тоже станете больше внимания уделять тому, какая у вас машина и как зарабатывать на дом в престижном районе. Именно поэтому успешные люди советуют внимательнее относиться к своему кругу общения и окружать себя людьми, с которых хочется брать пример. Возраст. С каждым годом человек становится мудрее, хотя во всяком случае должен становиться мудрее. Наши взгляды на жизнь меняются. Зрелые люди лучше способны определить свои истинные ценности, потому что они уже многое успели попробовать, пережить и знают, что именно приносит им счастье и стоит того, чтобы тратить на это время. Человек не всегда следует своим истинным ценностям. Порой по разным причинам мы действуем, ориентируясь на ценности, навязанные со стороны, и в результате становимся несчастными. Зачем же мы вредим сами себе? Какие причины заставляют нас так поступать? Потому что мы не знаем свои истинные ценности. Люди редко задумываются, что для них по-настоящему важно. Для этого нужно время, когда этим заниматься. И если у нас работа, семья, друзья, дети, то мы крутимся в колесе, и нам трудно остановиться, чтобы подумать. Но если человек не осознает свои приоритеты, он будет следовать чужим. А вариантов для заимствования предостаточно. Ведь все, начиная с родственников и друзей, и заканчивая мировыми брендами, лучше нас понимают, что нам нужно. И нам проще в это поверить, чем взглянуть правде в глаза и признаться самому себе, что уже долгое время мы идем совершенно в другую сторону. А идем мы на поводу страха и других эмоций. Мы можем знать свои ценности, но при этом все равно поступать по-другому. Нередко мы боимся делать то, что считаем нужным. Страх – это главный злодей в сказке про истинные ценности. Когда страх застилает нам глаза, ценности разбегаются по углам и прячутся так тщательно, что мы теряем их из виду. У страха есть верные помощники, другие эмоции, которые также легко могут сбить нас с пути. Когда мы идем на поводу гнева, ненависти или страсти, мы можем легко натворить дел, о которых сами будем очень сильно и порою долго жалеть. И здесь кроется еще одна проблема. Когда мы действуем под влиянием нахлынувших эмоций, то часто следуем ценностям, которые не разделяем сами, поскольку это ценности не наши. И однажды вдруг понимаешь, что живешь не так, как должен, только потому, что когда-то поддался своим эмоциям или побоялся поступить правильно. Мы действуем согласно навязанной роли. Люди любят вешать ярлыки друг на друга. Так проще жить и не потонуть в сложностях человеческих отношений. Если человек несколько раз был замечен в том, что говорит неправду, его называют лгуном. С тех пор больше никто ему не верит. Это спасает от ошибок, но в то же время лишает человека шанса исправиться. Когда все вокруг считают тебя лгуном или вором, проще им стать, чем доказать людям, что все далеко не так просто, как им видится. Зачем говорить правду, если все равно никто тебе не поверит? Зачем жить честно, если в любом случае подозрение падает на тебя? Когда что-то случится, так люди, которые, возможно, один раз совершили ошибку, начинают жить, следуя принципам той роли, которую им навязали. Но стоит только кому-то увидеть в таком человеке что-то хорошее, он может измениться самым чудесным образом, увидеть истинное в нем и поддержать. Любой человек может оценить это и подняться не только в собственных глазах, но и уверовать в этом других. Мы придерживаемся стандартов профессии. Любящий и нежный отец превращается в безжалостного солдафона, который тщательно следит за исполнением наказания. Ласковая радостная улыбка была в его блестящих глазах и губах дома, но он полностью преображается, когда надевает маску военного, который должен следить за соблюдением дисциплины. С этого момента он больше не способен на милосердие. Так поведение и установки людей меняются под влиянием стандартов профессии. И если поначалу им сложно совершить какой-то поступок, они уверяют себя, что так надо, это их работа. И в итоге большую часть жизни закрывают глаза на свои истинные ценности. Мы поддаемся влиянию общества. Все мы в той или иной степени ограничены рамками общественной морали. Ценности определяют наши поступки, а значит, если какой-либо фактор мешает нам действовать согласно нашим убеждениям, мы совершаем поступок, в основе которого лежат другие ценности, чуждые нам. И самое опасное, что мы привыкаем делать определенный выбор и все реже задаем себе вопрос, а правильно ли мы поступаем? Мозг избегает лишней работы. Зачем думать снова и тратить энергию, если раньше мы уже сталкивались с такой ситуацией? Значит, нужно просто выбрать аналогичное решение. Таким образом, мы все дальше отдаляемся от своей собственной единственно правильной дороги. Мы все реже испытываем счастье, а в старости сожалеем о прожитой жизни. Так что важно вовремя определить свои ценности и стараться поступать в соответствии.

А сейчас вашему вниманию интересная статистика. Население Земли составляет около 8 миллиардов человек. Для большинства людей это большая цифра, вот и все. Однако, если вы посчитаете 8 миллиардов человек в метонре, за 100% человек эти проценты станут более понятными. Итак, из 100% человек 11% живут в Европе, 5% находятся в Северной Америке, 9% в Южной Америке, 15% в Африке, 60%, догадались, находятся в Азии. 49% живут в деревнях, 51% в городах. 77% имеют жилье и 23% нигде не живут, живут на улице. 21% людей переедают. 63% может съесть сколько желают. 15% человек не доедают по понятным причинам. Суточная стоимость жизни 48% человек составляет менее 2 американских долларов. 87% человек имеют чистую питьевую воду. 13% либо не имеют чистой питьевой воды, либо имеют доступ к загрязненному источнику воды. У 75% есть мобильные телефоны, у 25% их нет. 30% имеют доступ в интернет. 70% не имеют условий для выхода в интернет. 7% получили высшее образование. 93 человека не учились в колледже или в вузе. 83% умеют читать. 17% человек неграмотны. 33% христиане. 22% мусульмане. 14% индусы, 7% буддисты, 12% другие религии и 12% не имеют религиозных убеждений. 26% живут менее 14 лет, 66% умерли в возрасте от 15 до 64 лет. 8% человек старше 65 лет. Если у вас есть жилье, вы едите полноценную пищу и пьете чистую воду, есть мобильный телефон, можете путешествовать по интернету и закончили колледж или вуз, вы находитесь в крошечной привилегированной группе в категории менее 7%. Из 100% человек в мире только 8% могут дожить до 65 лет. Если вам больше 65 лет, будьте довольны и благодарны. Берегите жизнь, ловите момент. Вы не покинули этот мир до достижения возраста 65 лет, как 92% человек, которые ушли до вас. Вы уже являетесь благословенным человеком. Позаботьтесь о собственном здоровье, дорожите каждым оставшимся моментом. Самый продуктивный возраст человека составляет от 60 до 70 лет. Вторая наиболее продуктивная стадия человека – это возраст от 70 до 80 лет. Третий по производительности этап от 50 до 60 лет. До этого человек еще не достиг своего пика. Средний возраст лауреатов Нобелевской премии – 62 года. Средний возраст президентов 100 крупнейших компаний мира – 63 года. Средний возраст пасторов 100 крупнейших церквей Соединенных Штатов Америки составляет 71 год.
Средний возраст пап – 76 лет. Это подтверждает, что лучшие и самые продуктивные годы человека приходятся на возраст, как вы думаете, от 60 до 80 лет. Это исследование было опубликовано командой врачей и психологов. Они обнаружили, что в 60 лет вы достигаете пика своего эмоционального и умственного потенциала, и это продолжается до 80 лет. Следовательно, если вам 60, 70 или 80 лет, вы находитесь на лучшем уровне своей жизни.

На этом наша программа заканчивается. Слушайте нас, дорогие радиослушатели, по средам в 8 часов вечера и по пятницам в 9 часов вечера на волне 92,3 МГц FM. Хочется пожелать всем людям на Земле мира и спокойствия. И пусть в сердце каждого человека всегда будет любовь, взаимопонимание, доверие и надежда. Пусть будет мир во всем мире. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего лучшего. До следующих встреч в эфире. С вами была Ольга Вагнер.